0: 贺姨，别哭了啊！他们怎么能这样？泽坦已经被撤职审查，听说还要开除党籍，我也被免去了县委组织部长的职务，还有，姐姐也被撤职了，改当收发员了。他们也太过分了吧！他们这都是冲我来的。
1: 没想到那些自称是布尔什维克的人，还会搞株连九族这一套。
2: 谁呀？
3: 童振堂，还有林彪、罗炳辉。
2: 老毛去视察粮库去了，还没回来呢。
3: 不让他们进来，也许他们有一肚子疑问要问你呢。现在跟润之继续有来往的人，都有被打成毛派的危险。润之就是不想连累别人。行了，别哭了。
4: Товарищ Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси.
5: Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза.
4: Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом.
5: Раз никто меня не слушает, что я могу...

0: могу посоветовать?
1: Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подано жалоба в бюро интернационала.
0: Ты мне сказал, что туда уже отправили людей.

0: 布劳恩同志，请坐。布劳恩同志，
1: 这是
0: 一位卓越的布尔什维克军事家。他的到来体现了共产国际对中国共产党、中国工农红军和中国革命的深切关怀，以及现实世界和中国革命的崇高品德。
2: 布劳恩同志的中国名字叫李德，以后为了安全和保密起见，我们大家一律称呼他为李德同志。怎么？怎么？你也真是，我来了你还关门？
3: 花天理下，我只是为了避个嫌而已。你要有事儿到办公室找我。
2: 哎哎哎，话还没跟你说完呢。 你知道吗？苏联真理报称，我们建立中央苏区是史诗般的革命行动。红军取得了重大胜利，是谁也否定不了的。你我的名字，至少在莫斯科上层机关已经是耳熟能详了，所以啊，他们谁也动不了你。
3: 哼，那就更要避免别人为我遭受不必要的打击了。
2: 我在苏联学习军事的时候，怎么就从来没有听说过这么一个军事家和革命家呢？
3: 他是不是军事家、革命家都一样。
2: 只要他是共产国际派来的，现在这块牌子可比什么都好使。哎，你知道现在乡下农民的堂屋里为什么非要挂一张钟馗的画像吗？
0: 当然知道了，是用来吓小鬼的。<笑><笑>我们决定吧。Ну хорошо, товарищ лидер, сейчас Чанчжэши готов к пятому подходу. У нас есть два замечания. Одно активное наступление, другое партизанское маневрное действие по заминированию врага в клубе. Как ты считаешь?
4: Советская республика – одно государство. Врага нужно бить на его территории. Если пропустить врага, государство будет занято врагом.
0: Великий ум сходит, но мне с товарищем Вентем плохо разобраться в войне. Хорошо то, что ты приехал. Передам тебе полностью право на военное руководство.
4: Ты думаешь, я справлюсь? Ну хорошо. Ваша крестьянская армия нерегулярная. С сегодняшнего дня я буду делать ее регулярной, как советскую армию.
5: Почему я открываю Лушан军官训练团呢? 就是要提升我军将士的制胜心态，改进战略战术。 使政治与军事高度的相结合，使组织战与精神战相辅相成，提升你们剿共的能力。

0: 就全垮了。堡垒对堡垒怎么对啊？
1: 是啊，鸟枪对大炮，没法对啊。
0: 还是我们的十六字方针好啊。一口吃不下的东西，我们就分几口吃，找到敌人的薄弱环节，然后集中优势力量打他个歼灭战。游击战、运动战，你们都会打。你们不是天天嚷嚷着天高皇帝远吗？那就让他说他的，你打你的。
2: 你这么一讲，我心里就有底了。
3: Три дивизии Чохунг Юан наступают в Личуан. Скажите, что делать? В Личуан имеют закрепительные стены. Можно укрепиться до смерти.
0: 我建议不能死守Личуан，应该把部队集中于Личуан东北的光泽、自细一带、伺机出击。
4: Не твой ли это старый способ заманивать врага вглубь?
0: 李德同志，我们真的不能再这样打了，再这样打下去的话，我们的老本都快被打光了。
5: 毛泽东同志，请你不要在这里干扰我们的战役部署。
0: 博古同志，我还是中革军委委员，虽然没有了指挥权，但不至于连建议权也被剥夺了吧？
5: 你这是在建议吗？我看你这是强迫别人接受你的意见。
6: 你们两个在这讨论一个毫无意义的问题。黎川现在是一座空城，闽赣军区的主力已编入了红三军团，另一个师也调往了萧市，归钱总指挥。
5: 那赶快通知顾作霖和闽赣省委撤退。
7: 萧司令，顾作霖和闽赣省委接到上级的命令，全部都撤了。
8: 撤了？那他顾作霖什么意思啊？怎么连招呼也不打就撤了，
7: 还跟我们打招呼？他们撤退心切，还能想得起我们呢？
9: 那中国军委有什么指示？
7: 到目前为止，我是没有接到任何指示。
8: 继续坚守，
7: 继续坚守。肖司令，我们就七十人的教导大队，怎么守？肖司令，我看为了保存实力，我们还是撤吧。
8: 那就撤吧。
7: 是。
0: 你看这一带，完全可以。
4: Подумав один день, я решил, что сначала должен быть отвоеван Личуань. Таким образом, у нас появится преимущество в войне, крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
3: Согласен полностью. Кого отправите туда?
4: Третий корпус Пэндэхуай, первый корпус Линбяо и новый седьмой корпус Сяо Цзингуан.
3: Товарищ Бочан, сейчас прислали срочную телеграмму им. Сосредоточьте войска в село Сяошиджен.
6: Ши.
4: Ну хорошо, ты правильно приказал.
3: Да, это так.

0: Преимущество в войне. Крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
1: Согласен полностью. Кого отправите туда?
0: Третий корпус Пэндэхуай, первый корпус Линбяо и новый седьмой корпус Сяо Цзингуан.
1: Товарищ Бочан, сейчас прислали срочную телеграмму им. Сосредоточить войска в село Сяошиджен.
2: Ши.
0: Ну хорошо, ты правильно приказал.
1: Да.

0: 水牛掉进枯井里，有劲儿都使不上。陈彻退后！
1: 是。
0: 哎，这是什么军事家啊？一点战术都不讲，就晓得死拼，我就不相信苏联红军是这样打仗的，只怕是个冒牌货。哦，讲，中国军委电报，要一军团到消失镇跟三军团会合。他又要干什么傻事啊？
2: 3-й корпус, 1-й корпус и 7-й корпус уже сосредоточили на назначенных местах по нашему приказу.
3: Я знаю. Очень хорошо.
4: Уже ответили Лин Бяо и Сяо Динган, что сразу выполнить. Только Пэн Донхуай окружает бригаду врага. Большая часть, которая была уничтожена. Сейчас войска атакуются полка врага в деревне.
5: Он просит задержать один день наступления на Шиюан.
3: Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят.
2: Несрочно штурмовать Чаоши. Пусть они уничтожат и успеют.
3: Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе?
2: Факт будет подтверждать, кто не умеет воевать.
3: По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба.
2: Товарищ Лита, может быть, неправильно понимаете друг друга.
3: Если ты его оставишь, то я уйду.
2: Товарищ Бочин, вот тебе временно пойти в 5-й корпус.
5: Слава Богу! Как раз не хочу здесь остаться.
6: 伯承，你们刚才说什么了？我只顶了他一句，他就撤了我的职。看来这个地方真的不能再待了。嗯，我也该走了。